скрет пласти на всю страну трубач трубит, трубач на всю страну трубит, и потому своем трубач талант его совьем мой Дитеман, совьем мой Дитеман. На мамаха!